0: Het is zaterdagmorgen 10:30, tijd dus voor New Classic op Radio Centraal.
1: New Classic.
2: Jene Classic.
3: New Classic.
4: Moderne.
5: Nova Classica.
4: New Classic.
6: New Classic Music.
2: Brazilian.
3: New Classic.
2: New Classic.
7: New Classical Music.
4: New Music.
6: Moderne Vajna.
8: Nova Classica Music.
9: Музыка неоклассика.
2: Новая классическая музыка.
10: Новая классическая музыка.
11: Син гуден инъе.
5: Нова музыка классика.
4: Нюа музик.
6: Нюа
4: классическая музыка.
6: Нюа классик мюзик.
7: Модерн классикус зене.
4: Новая классическая музыка.
6: Узи классина музик.
12: Норда сакан
6: я штуцен. Нюа классик музик.
2: Нюа классики музик.
3: Норда сакан я штуцен.
4: Нюа классик музик. Син
2: классикук джун.
4: Нюа музик.
2: Бразилин.
3: Moderní vážná hudba.
4: Nová klasická muzika.
2: New classic music.